Ай, Питер, робится як склеп. Валацужный пес только лапу вытер об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит, моя зигзица за и гора выходит. Час спыниться, сумбоком не выходит, а

клетка. Город вы звером отрученный зарой. А я в рулетку гуляю с револьвером, грёбаный герой. В Арьятею я от образы кровной сгубил надею, с надеждою

0: Таким чином, сьогодні господарство, коли быть докладным, 1574 день полномасштабного российского ворвання в Украину. Лидер руху «Вольная Беларусь» Зенон Пазняк, политолог Павел Усов и Змитер Балкунец осудили мета на кирован удар российских барбаров по головной православной святыне Украины Киево-Печорской лауры, Успенскому собору и киностудии имя Дауженки. По словам Пазняка, московская орда, как он каже, почала робить в Украине то, что робило в Беларуси 200 годов.
1: Это их профессия бандитская, они этим 200 годов занимаются. 200 годов в Беларуси все уничтожали, теперь уничтожают. Вот. Так что дива из этих варваров, как говорят, нема иншая справа, что может для некоторых людей это было новиной. Тогда это свидетельствует об том, что они перешли уже все, как говорят, червоные рамки, откинули всякую мораль, откинули все, и открыто

0: Проанонсуємо ближайший випуск новин господарства. Литва накерувала Білорусі черговую ноту протесту у связи с порушением повітряної простори. Евразвяз увел санкцию в дочинении до белорусской компании «Изавак» и ее российского партнера. Светлана Тихановская отримала международную премию короля Эрика Поморского. Дознаемся, что за премия этим разом. Все подробности расповеди мой коллега Владимир Лапцевич уже про 7 хвилин. Заставайтесь на хвалях рации. Мы протягиваем.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Віталь Циганков на белорусском радиорации. У каждый будний день по водле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
2: Сайт белорусского радиорации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
4: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
1: Белорусская радиорация пропонуя.

вспоминая с тревогой. Ктось у неба с надеей глядит вечеровой порой.

0: Бакоўдзе будуць вызначацца далейшыя механізмы глобальнай кліматычнай палітыкі, кажа ўдзельніца сустрэчы кліматычная экспертка Ірына Панядзельнік.
1: Сейчас я нахожусь на конференции рамочной конвенции по изменению климата, которая проходит в Бонне. Это переговоры, которые проходят перед конференцией, которая будет в ноябре в Турции. Она проходит в Бонне, эта конференция с какого? С 8 числа по 18 июня. И на этой конференции, соответственно, страны встречаются вместе, чтобы обсудить повестку и иные вопросы, которые они будут обсуждать уже на конференции в Анталии. Здесь я представляю Climate Action Network, Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия, потому что я являюсь координаторкой этой сети. Вот, и мы представляем голос гражданского общества всего региона, и включая Беларусь тоже.
2: Традиционное же питание для таких конференций, эти присутствуют представники Беларуси, официальные делегации.
1: Каждый год я вот ко всем подхожу и интересуюсь, видели ли хоть кто-нибудь белорусов. Но, к сожалению, их не видно никогда. Вот поэтому я даже не могу ответить на этот вопрос. Смотрела я сайт Минприроды и про ООН Беларуси, но, к сожалению, не видела никаких новостей, поэтому, скорее всего, к сожалению, не присутствует никто из официальных, так сказать, властей.
2: Тем не менее, проблемы климата для Беларуси в этом лику застаются. Какие, может быть, питания вы представляете на этой конференции, какие так иначе тычатся Беларуси? Может, маются некие подобные аналогии у инших державах? Что зараз важно агулам?
1: Основные проблемы, с которыми мы приехали как гражданское общество нашего региона, это вопросы адаптации, например, которые очень актуальны для Беларуси, и как будто бы в Беларуси могли быть множество проектов, направленных на адаптацию к изменению климата, но, к сожалению, из-за санкций, из-за политики, которую ведет режим Лукашенко, к сожалению, об этом нельзя говорить. А отличный трек, в котором могли бы представители поучаствовать в Беларуси, а еще один из треков, с которым мы работаем, это финансирование, источники зеленого финансирования. Сейчас рассматривается на повестке заседания трехкратное увеличение фонда по адаптации глобального. Снова же Беларусь могла быть тоже участницей этого фонда, если бы активно принимала участие в переговорах, но, к сожалению, тема изменения климата не актуальна для текущих властей, к сожалению.
2: Цікава, што далейшыя вынікі Боннскай канферэнцыі будуць прадстаўлены ў Турцыі. Крыху раней улетку ў Турцыі будзе праходзіць саміт НАТО. Ці ёсць агулам некая сувязь зараз клімата і агулам геапалітычнай стратэгіі свету?
1: На самом деле не знала, что будет саммит НАТО происходить, вот, но конференция по климату будет происходить в ноябре. Это самая большая конференция, на которую приезжают десятки тысяч участников, представителей госорганов, бизнеса, ученых, вот, представителей гражданского общества. Поэтому мне кажется, что важно соотносить повестку НАТО и повестку климатической конференции. Вот сейчас, например, начался G7, и я, к сожалению, не помню точную цифру, но масштаб того, на сколько процент бюджета всех стран G7 отправляется на военные, на поддержку военных полномочий, так сказать, этих стран, конечно, шокирует. Это все может идти на решение других глобальных проблем, таких как изменение климата. Это касается и Беларуси, где режим обеспечивает там, полицейских, они называются милиции, военные ресурсы и так далее, хотя могли бы больше тратить на такие сферы, как здравоохранение, экология, образование людей, то есть больше задумываться о людях, а не о машинах, оружии и войнах.
0: Такое меркаванне гучыла Ірына Панядзельнік. Яна адзначае, што для Беларусі важна прымаць удзел у сустрэчах у Боне, якія дазваляюць узгадняць базавыя падыходы, выпрацоўваць агульныя рамкі па фінансаванні, адаптацыі, тэхналогіях, нават калі канчатковыя рашэнні прымаюцца пазней. У гэтым сэнсе Бон выконвае ролю тэхнічнага ядра кліматычных перамоваў, дзе фармуецца аснова будучых дамоўленасцяў на высокіх дзяржаўных узроўнях.
3: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: этому все больше людей на всех континентах и нават отдаленных куточках планеты. Для европейцев это означает бессонные ночи за великой розницей в часе. Для меня, как аматора наипопулярнейшей гульни, это уже 13-й чемпионат света. Поделюсь я тут крыху особистыми давними вспоминами. Зачарование пришло в дятинстве, в далеким 1978 году, у час аргентинского першинства. Ранняя захопленность хоккеем, а миновито его целый час транслевали в Советском Союзе, поблякла перед новым видовищем. А наибольше ангажовали тады незвыклые прозвищи замежных футболистов, якія гучали як музыка. Ренсенбрин, Кролл, Рэп, Росси, Пасарелла, Тарантини. Потым был испанский мундиаль. Миновито тады гэтае слово и замацавалася у сусветной лексицы 1982 году. Яго советы уже транслявали амаль у полным объеме. Особливо запали у душу два матчи. Сустречу Бразилии СССР глядели мы в лесе в час школьного летника. Маленький черно-белый телевизор, який некий выноходник умелец подключил до некого генератора и сконструевал мудрогелистую антенну. А вокруг этого дробного экрана сберлося хиба три десятки школьников и наставников. Другое яркое уражение того чемпионату – легендарный полуфинал помеж романтичной тады сборной Франции и немецкой Бундесманшафт. Амаль театральное драматичное действо с ярким спектаклем и концовкой со слезьми. Мексиканское першинство 1986 году, где на помницу взошла зорка Марадоны, глядели мы по ночах у казарме войсковой частки. Час тады надышел либеральный, и нават офицеры заплюшивали в очи на видовочное порушение статуту. Ну а чемпионат, який проходил в Италии в 1990 году, назирали мы с сябрами про телевизор у черноморском местечку Ольгинка под Туапсе, что на территории Адыгеи. Там мы были как раз у студентским працовным отраде. Потом было шмат еще турниров, але вот дивная властивость человечей памяти. Миновито те давние чемпионаты наибольше застались у свядомости. У голове раскладены файлы с выниками, голами, складами дружинов. А вот что было 4-8 годов тому, уже прогадать тяжковато. Вядомый белорусский письменник Винцес Мудроу, давний завзятор футболу, написал в своем фейсбуковом аккаунте: «Колисьці чемпионат света по футболе был грандиозной подеей. Теперь не тое. А чому? А тому, что заможные краины тягнут до себе гульцов из усяго свету, перетворяющих згаданный чемпионат у кермаш пыхливости. У вынику многие колишние фаны, и я у их лику, рашуче отвернулись от сучасного футболу». У значной ступени зим можно погодиться. Ранейшего импету в сузиранне розных школов нема и близко. Глобализация истотно переменила рычаисность. Сапраўды национальные сборные у своей большине пераутворились в мультикультурные сборные свету. Особливо это дотычит заходнеевропейских дружинов Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии, Австрии, Швейцарии, так само Швеции. У некоторых из них гульцы титульной нации уже в видовочной меньшости. Такие сборные все больше нагадывают богатые клубы, грошовые мяшки. У командах засобных городов то уже давно не засталось никаких национальных школ, своих стилей и отметностей. Час, коли Киевская и Тбилисская Динамо могли выиграть Кубок Кубков, а Бухарестская Стяо и Белградская Цервена Звезда Кубок Чемпионов только своими футболистами, без усяляких легионеров, незворотно минул. Але на Мундиале все же еще застаются национальные дружины своим колоритом. Чехия, Хорватия, Босния, Аргентина, Паўднёвая Корея, Япония, африканские представники. Чому ж футбол так притягивает миллионы людей по всем земным шарику? Да речи, мяч по форме таки ж. Напевно тому, что это таки способ релаксации, отпочинку от политичной несправедливости, социальных да инших житевых проблем. Конечно, и в футболе достатково шмат розных подводных каменёв, коррупции и закулисных махинаций. Однако эта гульня по все ж вызначенных правилах, які однольковые для всех. Футбол, на жаль, не спиняє войны, але есть добрым прикладом мирного видовища. Владимир Хильманович для белорусского Радио Рация.
1: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.

0: Сердечные тайны. Живу я на вёсце, мне 19 годов. 2 года тому назад познайомилася я со Славком, хлопцем с соседней вёски. Было это на веселье у моей сябровки, якая с этой же вёски, что Славок. Але Славок неузабаве пошел до войска и пообещал, что будет писать мне листы. Так и было. Отримовала я их часто, а як только имел махчимость, то и сам приезжал. Говорил, что меня кахая и вельми за мною сумуе. Так прошли эти 2 года. У апошнем письме Славок писал, что хутка уже споткаемся, и это письмо прочитала я своей найлепшей сябровцы. А яна похвасталася одному хлопцу, які знає Славка, что ведає, об чем он до меня у листах пише. Гэты хлопец, може, і пра злость, бо калісь до мяне зарацаўся, а я яго не хацела, аб усім напісаў Славку. Може, яшчэ дзе што я ад сябе дадаў, ён так умее. Пасля таго я атрымала ад Славка пісьмо. Было яно апошнім. Славак на мяне загневаўся. Днямі я даведалася, што ён вярнуўся з войска, аднак да мяне не прыйшоў. Не ведаю, як з ім спаткацца. Хацела б усё выясніць. Можа, яшчэ не ўсё між намі скончана. Падкажы мне, сэрцайка, нейкую раду. Зіна з Сакольшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна, вось і пераканалася ты, якую маеш сяброўку. Несалідная гэтая дзяўчына. Калі ты падзялілася з ёю сваімі сардэчнымі справамі, дык яна павінна была захаваць іх у таямніцы. Ад такіх людзей лепш здалёк трымацца. Вядома, найлепш было б, каб ты магла спаткацца са Славкам і пагаварыць. По-моему, коли он тебе кахая, дык напевно и сам будет до этого имкнуться. А отлеглость між вами, вашими вёсками, невеликая, дык думаю, долго чекать с тобой не придется. Сердцейка.
1: Сторонки тыднёвика Нива гартаў читал Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

глубине эколога полнится спокоем оркестровое. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. То ли что тут деется, пасуя я тут свой. На золку стелится ширмой, роса не прыгнет наша почва. Водку кишер, фесел, гуляние у рэхом самая ночь. А над полями кружляя пусел, в промене слепь с небожи. Догорелые трески оскинул и дали поклон.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 16 червня 1966-го народился Максим Удалов, советский и российский рок-музыка, бубнач гурта «Ария». Пачаў профессийную карьеру у 85-м годе у коллективе «Черный кофе», однако у конце 86-го был запрошены у «Ария», где працавал периодами. Максим Удалов записал с гуртом 5 студийных альбомов: «Герой асфальта», «Крещение огнем», «Армагеддон», «Феникс», «Через все времена» и три синглы «Чужой», «Поле битвы» и «Колизей». Менавіта ён і паставіць кропку ў сённяшняй праграме. Трымайцеся.

В календар мой, не, моих таких, о, в этом календаре 2014 года. Так само есть тут мои вершики. О, дом престарелых. Вечерний звон тихо звенит, на молитву призывает. Душа торопится и бежит, у Божий дом спешая. Боже, спаси землю эту и народы, живущие на ней, и дай спокой для души у опошние дни доживати. Надея на далейшее житё дом престарелых мают, туманной старости приют у тихой пристани чакают. О, гэты вершик таки я написала для таких людей, которые живут в доме старцев, тих, як би тако. Пишу и про осень, и про буслов там писала колисьо, и писала про, и про любовь, и про березку, и про, про все. И мама писала в письме для деда туда и для бабы, что приезжайте в Польшу, будет вам лепше тут в Польше, бо были земли тые заходні такие. Ну и батьки не схотели ехать, же там остались, в Беларуси, там, где были, там остались. О. Еще живе тетка, мама и сестра, уже 95-й год. Тетка Шура называем, Колосовская, в Бьосте Щечицы там, ну. А так, то уже никого нема. В Гродно все повыезжали. В Гродно маю 3 брати двоюродных, 2 сестры двоюродных. Там семья, там усіяне. О, а так, что вёска уже и там, и у нас так само робится пустая. Заехала я 2 года тому, в Шечице были мы с мужем. Пройшлися по вёсце, и душа болит. Пустая вёска, пару человек. А Нёман близко, залив такие, рыба, всё есть. А уже всё, пустые вёски так само. Труду ты початки дали, выплетение тих коробок, но после уже и иншие вёски не поддалися, и топорки, грабовец, это ж были сотни, просто не то сотни коробок, а тысячи коробок плели и везли спершу у Бельск, а потом же до нас сюда в Рудуты. Так бывало такие дни, что зимою, коли в грабовце там ж много молодежи было, ну всюди было молодежи много, то у нас очереди стояли полкилометра, и на каждой фуре было по 100 коробок, по 60 коробок. Так плели люди много-много. И то, что тыдень, что 2 недели люди везли, имели за то и гроши. То ж люди будовали хаты, хлявы, все будовали, землю купляли за коробки, трактора, мотоциклы хлопцы купляли. А тих коробок, то просто наши вёски на ноги стали. Из-за того, что и перестали, як то кажется, соломяны крыши повтекали из наших дахов через коробки. Они начали менять, кто на черепицу сперша, о, а потом уже стали на терниты ты менять. Але коробки нас побудовали всех. До нас бусел прилетел, и гнездо став віці, и он самичку запросил, каб были в их дети. Налюбилися яны, як никто на свете, и яйцо яна знесла, каб мевдзе сядзеці. И сядзев бусел тады, поглядав сюды, туды, каб никто им не мешал и в гнездо не заглядав. Вылез буслик, но один, кайткам я назвала. С нуками каждый день я на его поглядала. Кайтек наш так хутко рос, что не рассказати, а батьки старалися ему догаджати. А коли вырос кайтек наш, поднялся на крылы и с батьками полетел, все были счастливы. Бусел усем нам показав, як нам треба жити, и науку он нам дав, як детей любити. Ну, гэты год такие буслы, ну, много есть на некоторых гнездах, но на 2 гнездах, може на 3, то нема малых. Якось яны разбиты пары видно были, коло нас так само. Прошлый год было 3
бусляняти, а гети год нема ні одного. Бусяла один прилетів, може, з місяць він тут стояв сам, а потім прилетіла самічка до його. Ну і вже яєць, вже я не звели, тут нічого гнізда толкового не вложили. І так, що і по сьогоднішній день я не парка єсть, ну вже без малих. І ще таке гніздо одно єсть, а там ті гнізди повні єсть.

0: може іншим чином несуть користь вахту. Серйозні мужчини, у їх є обов'язки, їх шмат, я нині у ладі, одні є на папери, а інші по правді.
1: Було не просто, тому що ми докладно не ведали, як ця пісня повинна гучати. Спочатку это было просто аккорды и спел, вось, и не было зрозумело. Я менял разные инструменты, которых мне вельми шмат, потому что я же больше фолк-музыка, вось, а тут хотелось зарабить, как бы не зусим фолк. Не ведаю, насколько отрымалось, но что могли, то и смогли.

0: Вторак, саботаки, хоць у рытмах, мы далей працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Гэта 16 дзень чэрвеня, аўторак сёння. Ад ютуба выпускаў да музыкі ды жывых канцэртаў. Праект «К6 Лайф» адзначыў год свайго існавання, дапамагаем развівацца нашай андэграўднай сцэне. Распавялі Марыне Савіцкай, сузансвальнікі праекту Антон Шніп і Стас Мурашка. Яны патлумачылі, каму менавіта на іх погляд карысны проект.
1: Во-первых, музыкантам, которые начинают свой путь, которые продолжают свой путь, которым нужна помощь какая-то, какое-то внимание. Этот проект полезен нам, потому что дает нам творческую реализацию самим и является продолжением нашего же пути. Слушателям? Да, слушатель – это человек, который, в принципе, потребитель искусства, человек, на которого все нацелено. Ну, первостепенное в творчестве – это самореализация, как и у групп, если подходить с метафизической какой-то точки зрения.
2: Это, скорее всего, такой творческий путь. Это все про творческих людей, про искусство в целом, всю внутрянку, что за этим стоит. То есть для людей, которые отдают свои жизни во имя этого, наверное, вот что такое. То есть люди, которые понимают, что искусство в целом это точно так же важно во всем мире. То есть это огромный-огромный такой мир, где люди там лечат сердца, открывают для себя что-то новое и так далее. То есть это мир творческих людей.
3: Что уявляю собой теперь проект «К6 Лайф»? У вас часу-часу назираются пэўныя змены у тым ліку и у складе ведучага, и пишутся некоторые выпуски из уделом аудитории. Але для вас, складники «К6 Лайф», гэта?
1: Это все, что у нас есть под руками. Мы лепим наш проект из того, что видим, в первую очередь. Мы ограничены во многом, в этом есть доля нашей свободы. Поэтому я бы не сказал, что шоу имеет какой-то постоянный сформированный вид, а скорее идет куда-то в сторону развития постоянно. Модифицируется, передумывается, обдумывается, старается завязаться самого на себя. Ну, в общем, это как сериал какой-то, который подразумевает логическое развитие. Это прикольно даже для нас самих, потому что мы не знаем, что будет дальше. Поэтому сложно ответить на этот вопрос, но от этого больше интереса в этом, даже для нас самих.
3: Распавядзіце, калі ласка, пра гурты, якія ўжо з'яўляюцца альбо з'явіліся у вас на канале. Першы гэта «Лёс», другі гэта «Кміт ансамбль». Чаму менавіта яны?
2: «Лёс» – первый выпуск мы решили делать с группой «Лёс», потому что непосредственно там Стас – участник коллектива, Стас, который Ломакин – это студия «Лёс» и так далее. То есть мы решили не рисковать и сделать со своей группой, со своими друзьями, то есть чтобы мы спокойно могли прожить там день съемок, прожить этот сценарий весь и не переживать за то, что, может быть, там нашим гостям будет как-то некомфортно, неуютно, что-то пойдет не по плану. То есть мы своего рода перестраховались в этом плане, что все были как бы свои, мы у себя дома, и эту сторону мы закрыли, что мы за это не переживали. То есть мы понимали, что и как. И как бы все сработало, и нам это придало какой-то уверенности, что мы справимся и с другими ребятами.
1: Я еще про группу «Лёс» хотел сказать, что и группа «Лёс» — это самый ближайший был кандидат, которому нужна, собственно, промо, ради которого мы запускали этот проект как ідея помощи музыкантам.
0: Святкаванне на родзіну праекту напярэдадні адбылося ў Варшаве.
4: Дзень з рацыяй.
0: Да, 19 беларусі 18 Польшы, даклада паўгадзіны зараз засталося. Наперадзе афіша культурных падзеяў на заўтра абавязкова прагучыць. Я пра надвор'е таксама зараз распавядаю. Дажджы ў нашым памежным рэгіёне яшчэ сёння, заўтра. Ну і, дарэчы, ж памятаем, учора таксама былі. Месцамі яны з'яўляюцца, потым знікаюць, далей ідуць і так вось туды-сюды ходзіць па нашым памежным рэгіёне. Ну і таксама тэмпература паветра зараз небагата зусім у нашым па межным рэгіёне, плюс 15 у Лідзе, Беластоку, 16 зараз у Гародні, 19 у Берасці, ды 17 у Пінску. Плюс 10-12, гэта ўжо ўначы чакаецца, ды захаваюцца месцамі навальніцы. Вецер заходні, парывісты, парывы да 14 метраў за секунду, ну і таксама паніжаны атмасферны ціск. Заўтра, 17 чэрвеня, умовы надвор'я таксама вызначыць вось гэтыя атмасферныя франты, якія застаюцца пакуль з намі і нікуди адыходзіць не хочуць. Таксама, як і застаецца з намі, больш холодна нястолевая паветраная маса, хаця змены ўжо будуць пакрысе адбывацца. Заўтра менш дажджу, у асобных раёнах, правда, прагрымяць навальніцы. Вецер заходні ўмераны парывісты, ну і пакрысе патрошкі будзе павышацца тэмпература паветра. Заўтра плюс 17, у чацвер плюс 21, плюс 24 у пятніцу, у суботу плюс 28, плюс 29 у нядзелю. Так, зараз у гэтай хвіліны до канца тыдня выглядае прагноз.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
5: Беласток і Падляшша.
6: 17 чэрвеня, серада. Асацыяцыя 4 культуры Саколкі запрашае на канцэрты пад назвай песні «Штэтла» у выкананні вядомай вакалісткі Вольгі Авігайла Мелящук і акардэаніста Гжыгажа Бажэвіча. Мерапрыемства стане захапляльным музычным падарожжам па культуры біблейскага і сучаснага Ізраіля, якое набліжае слухачоў да багацця польска-габрэйскай традыцыі. Пачатак канцэрта о 17 гадзіне ў камяніцы Тызенгауса ў Беласток. 19-ты фестываль габрэйскай культуры «Захор, колер і гук» у сераду 17 чэрвеня о 19 гадзіне ў касцёле Маці Божай Фацімскай, што па вуліцы Крашэўскага ў Беластоку, пачнецца арганны канцэрт на закрыццё фестывалю. Выступяць вугорскі музыка Атыла Вадаш і Марек Кулікоўскі з Польшчы ў праграме «Музыка габрэйскіх кампазытараў». Цэнтр культуры «Срудмісці», што па вуліцы Кілінінскага ў Беластоку запрашае адведаць выставу «Аркадія Еўропы», якая адкрылася ў рамках фестывалю мастацтва «Барочныя сады». На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных зямных ідэй, натхнёных міфічнай Аркадіяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах, ідэлічныя вечарынкі, модныя канцэрты, сустрэчы і арыстакратычныя раманы. Выстава будзе адкрыта з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны да 26 чэрвеня і з панядзелка па пятніцу з 8 да 16 гадзіны з 29 чэрвеня па 24 ліпеня. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Амелька, бабёр і каролі на даху» пачатак 11.15. Як гучыць «Зялёны востраў»? Чым адрозніваецца ірландская флейта ад папярочнай флейты? Ці можна спалучаць традыцыйную музыку з электронікай? І як працуе лупер? Гэтага ўсяго юныя гледачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зялёнага вострава», які пакажуць у Падляскай оперы і філармоніі. Пачатак о 10 і 12 гадзінах. 17 агляды новага французскага кіно ў Беластоку. 17 чэрвеня пакажуць кінастужку «Незнаёмец вялікай аркі» ў рэжысэрі Стэфана де Мусьє. Пачатак о 18.15 у кінатэатры «Форум».
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
5: Беласток і Падляш.

0: Еўразум.
1: Сёлета сярэдні памер пенсіі па ўзросце ў Беларусі складае каля 1070 і 1107 рублёў у месяц. Працоўныя пенсіі былі праіндэксаваныя 1 лютага ў сярэднім на 10%, а пенсійны ўзрост складае 63 гады для мужчын і 58 гадоў для жанчын.
2: Але наколькі наша пенсійная сістэма стабільная? Пра гэта падчас эфіру Еўрарадыё журналістка Марыся Вайтовіч запыталася ў эканамісткі Анастасіі Лузгіной.
1: Давайте паслухаем.
3: Днямі ў Міністэрстве працы прызналі, што большасць рэгіёнаў Украіны не забяспечваюць сябе ўзносамі ў ФСАН і фактычна залежаць ад пераразмеркавання сродкаў з Мінскам і Мінскай вобласці. Пра што гэта сігналізуе?
4: Это говорит о том, что в целом, там если посмотреть заявление, то в целом ФСЗН профицитный, но и положительный вклад, большой положительный вклад, это составляет Минск и Минская область. Почему? Там ряд районов остаются дефицитными. Почему? Потому что, прежде всего, зарплаты высокие. Это один момент. Да? Чем больше зарплаты, соответственно, чем больше и социальных взносов идет в бюджет. Второй момент – это то, что, скорее всего, разная структура населения в районах и в Минске. То есть молодые люди часто уезжают в Минск, там Минскую область, находят более высокооплачиваемую работу, ну и, соответственно, начинают платить по месту работы взносы в социальные. А в районах больше остается пожилого населения. Меньше доля, опять-таки, молодых людей, которые работают. И это создает такую неравномерность и дополнительную нагрузку на уже областные, местные поступления, именно фонд социальной защиты населения, в результате формируется такая картинка неравномерности, когда Минск, Минская область должны поддерживать районы. Поэтому, потому что, как мы уже говорили в рамках обсуждения региональных каких-то моментов, то Беларусь — это во многом страна одного города, то есть в плане того, что около Минска концентрируется основная часть бизнес-активности, наиболее ёмкий рынок, более развитая инфраструктура и люди, в том числе особенно молодежь из других городов, районов стремится ехать в Минск, соответственно, найти там работу старается. Поэтому мы видим, что такая ситуация получается.
3: Переглядеть на ситуацию старэнне насельніцтва, дэфіцыт кадру, міграцыю, наколькі ўстойлівай выглядае беларуская пенсійная сістэма на перспектыву 5-10 гадоў, і ці непазбежна давядзецца павышаць пенсійны ўзрост, узнос або мяняць сістэмную мадэль.
4: Безусловна, если мы особенно уже смотрим на такую среднесрочную перспективу, 5-10 лет, ничего хорошего, та ситуация, которая складывается, она не ведет к ничему хорошему. То есть и рождаемость в Беларуси находится на одном из самых низких уровней в Европе, хотя в Европе тоже наблюдается в целом старение населения. И в плане миграционных процессов тоже, приток мигрантов, он хотя и существует, но остается низким, но при этом белорусские специалисты по-прежнему, хоть уже не так активно, как пару лет назад, но все равно тоже рассматривают другие страны для жизни. И сама система пенсионная, которая сейчас действует в Беларуси, она в основном она распределительная. То есть это государственные пенсии, которые выплачиваются государством. Она не очень эффективна в условиях старения населения, потому что если мы посмотрим на опыт европейских стран, не только европейских, то очень часто помимо этой государственной базы существует еще дополнительный накопительный элемент. Беларусь, тоже пару лет назад его сформировали как добровольное пенсионное страхование. Но опять-таки, это добровольное, это далеко не все это начинают формировать, эти фонды. И это пенсионные взносы добровольно, они не пользуются в целом у белорусов популярностью. Поэтому, да, и, безусловно, и пенсионная система нуждается в трансформации, но для этого нужны дополнительные деньги. Mm-hmm. И при этом не исключено, да, повышение пенсионного возраста, потому что на сегодняшний день, безусловно, в Беларуси женщины выходят очень рано вот, на пенсию. Даже посмотреть, если со странными соседями, а при этом продолжительность жизни увеличивается. Вот. Но здесь, конечно, безусловно, это такое не сильно популярное действие со стороны властей, поэтому пока говорят, что этот вопрос не обсуждается, но, к сожалению, или там так, ситуация есть такова, что, скорее всего, к этому рано или поздно подойдут.
3: Дякую вялікі. Анастасія Лузгіна была сёння ў эфіры Еўрарадыё. Са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што з расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
0: Вось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх. З вышыні.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу.

Шахом Вольфсом, поручнику, на жаль, жидом и комсомольцам. Лишился лепшими на гентом ГПУ и не в забаве сбег с городни у Москвы.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком. Программа с архива белорусского Радио Рация.
2: Радио Рация запрошая на репортаж.

0: Репортаж на Радио Раце.
1: Программа з архіва Белорусского Радио Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

Беларуская радио рация, программа «Кола Дзён с бородой» протягиваем гортать сторонки виртуального музычного календара. 16 червеня 1954-го народился Гарри Робертс, гитарист ирландского гурта The Boomtown Rats. Гэты коллектив был утворен у Дубліне у 75-м годе и выконывал энергичный и мелодичный поп-панк с достипными текстами и нестандартными аранжировками. The Boomtown Rats выпустили 6 студийных альбомов, первые 4 из них уваходили у первую двадцатку британских альбомных чартов. 2 синглы команды подымались на вершиню хит-параду. Вось один из них и слушал. Слухаем.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 16 червня 1966-го народился Максим Удалов, советский и российский рок-музыка, бубнач гурта «Ария». Пачаў профессийную карьеру у 85-м годе у коллективе «Черный кофе», однако у конце 86-го был запрошен у «Ария», где працавал периодами. Максим Удалов записал с гуртом 5 студийных альбомов: «Герой асфальта», «Крещение огнем», «Армагеддон», «Феникс», «Через все времена» и три синглы «Чужой», «Поле битвы» и «Колизей». Менавіта ён і паставіць кропку ў сённяшняй праграме. Трымайцеся.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: какое уже тут общение. Уж молчу навод про отношения. Я хотел бы простить, но стеной между нами другой.
1: Другой пацан!
0: Я случайно взял монтировку. Будешь знать, як лакать газировку и устраивать поползновенья на тортик чужой.